0: coming back as a man.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У Беларусь прыляцелі больш за 200 грамадзян Узбекістана. Плануецца, што яны будуць працаваць у сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі ў Віцебскай вобласці.
2: Працоўных мігрантаў Лукашэнка запрасіў пасля таго, як не ўдалося завабіць у Беларусь запланаваных 150 тысяч мігрантаў з Пакістана.
1: Такім чынам, з дапамогай узбекскіх мігрантаў улады спадзяюцца вырашыць праблему недахопу працоўных рук.
2: Але ці ў іх гэта атрымаецца? Адказвае эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: На сегодняшний день в Беларуси более 130 тысяч открытых вакансий, да, которые вот люди требуются. Ну и, соответственно, да, много уже говорилось, что в Беларуси присутствует дефицит рабочей силы. И мы видим по мерам, которые принимаются, в том числе то чисто внутри Беларуси, о том, что власти пытаются как-то решить этот вопрос, в том числе за счет привлечения мигрантов. Ну и что касается Узбекистана, ну, на мой взгляд, это, конечно, более реалистичная задача именно, ну, как бы привлечь какое-то количество мигрантов из Узбекистана чисто из-за того, что население, то есть чисто из-за языкового фактора. Да? То есть ну, люди понимают, там, многие знают хорошо русский язык, соответственно, уже как минимум работать намного в этом плане проще им внутри Беларуси. Тут второй фактор — это то, что граждан Узбекистана, в принципе, много до сих пор работает в России, но там сокращается количество мигрантов в целом, не только из Узбекистана, за счет, опять-таки, риска вербовки на войну. И да, и по статистике там видно, что вот, по данным, что если на начало 25-го года в России насчитывалось, это, скорее всего, конечно, без белорусов, потому что белорусов там сложно посчитать в этом плане, нету границ. А вот других граждан других стран 6,3 миллиона, это в России, да, мигрантов. А наконец 25-го уже 5,7 миллиона, то есть идет сокращение. Ну, то, соответственно, так как для Узбекистана это важный такой источник, да, в том числе вот притока, да, ресурсов, валюты, миграция, трудовая миграция, то люди будут искать, а куда же им поехать. Ну, вопрос, насколько они выберут Беларусь, здесь остается. То, что сейчас мы видим, ну, скорее всего, да, можно наладить какой-то такой организованный канал. Но, опять-таки, это нужно, чтобы люди это захотели сделать. Ну, вот сейчас вот приехало, я так понимаю, 200 человек, их привезли специально там с чартерным рейсом. Вот. Ну, как будет этот процесс продвигаться дальше, сложно сказать. На мой взгляд, конечно, говорить о том, что там привлекут 100-150 тысяч граждан Узбекистана, ну, мне это все равно кажется слишком амбициозной задачей. Почему? Ну, во-первых, Беларусь все-таки не так привлекательна. Да? В Беларуси зарплата выше, чем в Узбекистане, ну, она ниже, чем в ряде других стран, и вполне возможно, что там те же узбеки, они начнут больше рассматривать страны Азии либо Европы, где зарплаты выше, чем в Беларуси, но при этом возможностей больше. Тем более, что если сейчас мы говорим про вот эту миграцию, то в основном речь шла про агропромышленный комплекс, где все-таки не такие высокие зарплаты. Да? Одно дело все-таки сравнить зарплаты в Минске, но другое дело зарплаты там, в Витебской области, в сельской местности. Да? То есть они, конечно, различаются. Ну и исходя уже из этого, ну, тут вопрос, насколько там массово будет эта миграция, миграция такая трудовая. Поэтому, на мой взгляд, ну да, возможно, если подключиться еще и на правительственном уровне к этому вопросу поток, то есть мы можем увидеть там, например, к концу года, да, увеличение количества мигрантов из Узбекистана. Но чтобы это было такое прям массовый такой переезд, да, и на мой все-таки взгляд, вряд ли такое мы будем видеть, с учетом, опять-таки, Беларусь не является там супер привлекательны для узбеков.
1: Ці сапраўды праблема беларускай эканомікі ў недахопе рабочых рук, а не ва ўзроўні заробкаў ці прадуктыўнасці, працягвае Анастасія Лузгіна.
3: Ну, тут все вместе, да, один за одно, одно за одно цепляется. Ну, безусловно, когда люди выбирают, куда им переезжать, они смотрят прежде всего, ну, первое, это сколько они будут зарабатывать, да, то есть и здесь Беларусь им не может предложить какие-то высокие заработки, тем более, ну, я же говорю, то есть прежде всего речь тут шла про АПК сектор, где мы знаем зарплаты, ну, там не, чаще ниже среднего, да, чем там выше. Поэтому, да, то есть будут там стараться привлечь, вполне возможно, там из районов небогатых Узбекистана может кто-то приехать. Но опять-таки это не будет таким массированным притоком, потому что если людям привлекательна страна, они, ну, и без правительства поедут. Правильно, то есть, ну, они же раньше могли приезжать. Ну, вот, да, из Узбекистана приезжают в Беларусь, но все-таки основными мигрантами трудовыми являются граждане Туркменистана, потом идет там Россия, вот на третьем месте Узбекистан. Но, опять-таки, это не все равно это речь даже не, ну, не о десятках тысяч пока что. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. То есть я бы так заключила, что это проще, чем привлечь пакистанцев, но навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
1: У эфиры Еўрарадыё была эканамістка Анастасія Лузгіна, якая пракаментавала запрашэнне на працу ў Беларусь мігрантаў з Узбекістану.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
4: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию.
2: Подводим выники першей половы года белорусской жанчыны.
5: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе, добрага.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Украінскія дроны працягваюць атакаваць расійскія НПЗ на вялікай адлегласці. Так, у аўторак пад удар трапіў адзін з найбуйнейшых нафтахімічных комплексаў Расіі – «Газпрамнафтахім Салават», які знаходзіцца прыкладна за 1400 кіламетраў ад украінскай мяжы.
2: Расійскія ўлады кажуць, што прынялі ўсе неабходныя меры для барацьбы з паліўным крызісам, але відавочна, ніводнае не спрацавала.
1: На ўсім гэтым фоне экспарт беларускага бензіна ў Расію набліжаецца да свайго піку магчымасцяў. Беларуская прапаганда спрабуе даказваць, што ў гэтым няма ніякай праблемы, але эксперты трывожацца.
2: Чаму? У праграме «Оптымум» сваім аналізам падзялюся эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
3: 1 по 25 июня Беларусь продала в Россию 140 тысяч тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем было в мае. По сравнению с июнем прошлого года, это вообще такой колоссальный рост, потому что тогда поставки бензина в Россию составили всего 1000 тонн. Но июньские поставки были не просто рекордными. Они на самом деле близки к пиковым возможностям двух белорусских заводов. То есть, смотрите, белорусские НПЗ в 2024 году производили примерно 290 тысяч тонн бензина в месяц. Теоретически они могут производить до 345 тысяч тонн, но это если работать по полной загрузке. Практически месячное производство точно меньше, потому что не могут заводы технологически круглый год работать со 100% загрузкой. Заводы от этого портятся. Соответственно, реальное производство – это чуть больше 300 тысяч тонн в месяц. Из них, из этого производства, порядка 100 тысяч тонн идет на внутреннее белорусское потребление. Соответственно, на экспорт остается там около 200, или чуть больше 200 тысяч. Но спрос на бензин, он неравномерный. В летние месяцы спрос вырастает, а, скажем, во время сельскохозяйственных кампаний вырастает сильно. Соответственно, возможности для экспорта становятся меньше. Вот такое косвенное подтверждение того, что белорусские заводы в июне приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию, это ситуация с экспортом в другие страны, потому что транзит белорусского бензина через Россию рухнул в июне как раз на 140 тысяч тонн, то есть вот на объем поставок для российского рынка. А впереди у нас еще массовая уборочная кампания. Топлива надо будет много. Поэтому спасти братскую Россию от топливного кризиса у белорусских заводов не получится. Российский спрос во много раз превышает возможности белорусского предложения. На пиковом летнем спросе России нужно 3-3,5 миллиона тонн бензина в месяц. Но это не значит, что белорусские НПЗ не могут заработать на российском топливном кризисе. Да, для всей России белорусского бензина не хватит, но какую-нибудь Московскую область белорусские поставки вполне могут выручить. Конечно, не бесплатно.
4: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
3: Белорусский бензин в России в последнее время дорожает не по-братски. С начала года цены выросли уже почти в два раза. Для двух белорусских НПЗ наступили, можно сказать, золотые времена. Если год назад рентабельность продаж в Мозырском районе была отрицательной, минус почти 5%, то за 5 месяцев этого года она выросла до 13%. Ну а в Полоцком районе рентабельность составила 9,5% по сравнению с минусовой 4,5% год назад. То есть российский кризис пошел белорусским заводам на пользу. Правда, в России решили немножко ограничить белорусские аппетиты. В среду, 8 июля, Петербургская биржа установила лимиты повышения цен на топливо для белорусских НПЗ. Максимальный шаг установлен вот символическую 0,01%.
5: Это несерьезно.
3: Для российских компаний это ограничение действует уже несколько месяцев, но на белорусское топливо оно раньше не распространялось. Теперь вот, соответственно, будет распространяться. И если посмотреть так невооруженным глазом, то может показаться, что белорусские заводы не смогут зарабатывать на бензиновом кризисе, как раньше. Но на самом деле эти символические ограничения будут, скорее всего, иметь такое же символическое значение, потому что теоретически биржевая цена должна служить индикатором и ориентиром для всего остального рынка. Практически это работало только пока на рынке не было проблем. Только начались проблемы, российские власти ввели вот эти ограничения, и сейчас цена, которая устанавливается на бирже, она, в принципе, имеет мало отношения к реальности. Вот, например, в середине июня, когда цены на бензин в России росли, биржевая цена АИ-95, наоборот, снизилась. И при этом независимые российские АЗС покупали бензин по цене, которая была в два раза выше биржевой. То есть, единственный смысл биржевых торгов сейчас – это создавать приятную такую статистическую иллюзию, что цены растут не очень сильно. А при этом сами эти продажи сохраняются сохраняются только постольку, поскольку российские компании обязаны продавать там не меньше 15% производимого топлива. Но на белорусские компании это обязательство не действует. Так что уже на этой неделе продажи белорусского бензина через биржу рухнули чуть ли не в 20 раз. Ну и, скорее всего, они просто все остальное продают напрямую нуждающимся российским регионам. Благо, нуждающихся в топливе в России становится с каждым днем все больше. Игнорировать это не получается уже даже на самом высоком государственном уровне.
1: Дык ці трэба пераймацца за беларускі бензін? Працягвае Андрэй Маховскі.
3: Я хочу сказать, что, вообще-то, я вот до сих пор за бензин в Беларуси особо не переживал, потому что, никто на проблемы с бензином в Беларуси пока еще не жаловался. А сейчас мне как-то за бензин стало уже и тревожно, потому что с картошкой в прошлом году оно уже так и начиналось, с того, что нам объясняли, что никаких проблем с картошкой в стране нет и не будет. Помните, как в этом монологе Жванецкого? В телевизоре появился бледный, как смерть, министр финансов и заявил, финансовый кризис нас не затронет. Население выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. Потому что если проблем нет, то зачем об этом рассказывать по всем телевизорам? А если вы рассказываете, что проблем нет, то есть риск, что эти проблемы у вас появятся. Тем более, что вот если хорошенько подумать, между нами и топливным кризисом лежит только здравый смысл и способность белорусских властей к стратегическому планированию. А это такое не очень надежное препятствие, в чем мы могли убедиться за последние годы не один раз.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
0: Але я не могу назвать амаль ничего, акрамя возмен у гэтым законе, доброго.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Сур'ёзная работа.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Раксам зараз 10 хвилин минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Вивірки європейських країн не виключають ескалації з території Білорусі уже у найближчі тижні або місяці. У сувязі з гетом білоруські демократичні сили створили відкриту працівну групу по безпеці, у яку ввійшли представники офісу Тетяни Тихановської, об'єднаного переходного кабінету, де координаційної ради, про виніки такої супольної наради, розповів представник об'єднаного переходного кабінету по обороне національной безпеки Вадим Кабанчук.
4: Главным волником стало то, что мы домовились об створении сталой працовной группы, которая будет действовать в безпековом накерунку. Эта группа будет координовать деятельность помеж несколькими институциями демократичных сил, офисом Светланы Тихановской, кабинетом, координационной радой. Дае будут долучены эксперты с организацией Белпол, iSense, махчима еще долучение инших инициатив. Основная мета – это выпрацов принятие решений в ситуации кризиса. В принципе, прогнозуем, этот кризис насовывается на наш регион.
5: А насколько сапраўды зараз реальный такий сценарий, бо ранее бачили заяву Зеленского и его представников армии. Какие сигналы, может быть, с боку режиму на сегодня показывают, что такую махчимость треба раздать серьезно? Як сценар непосреднага уцягвання Росії Беларусі вайну.
4: Режим Лукашенкі на самой справі не адыгрывае першую скрипку у гэтай партитуры. Ініціатыва будзе за Російської Федерації. Є шэраг прыкмет, якія кажуць на тое, што яны рыхтуюцца да эскалацыі з выкарыстанням тэрыторыі Беларусі. Найперш гэта тычыцца, безумоўна, краін Європы, краін НАТО. Хутчэй за ўсё, Росія плануе правесці аперацыю, каб разбурыць саму єднасць НАТО, спыніць падтрымку Украины. Насколько им это удастся. Беларусь, она будет выкористовываться как плацдарм, потому что, коли припустим, что уровень эскалации будет подвышен, у России под загрозой опынется Калининградский регион, то им треба будет терминово его разблоковать, а один из шлях, как разблоковать этот регион, это пробить сухопутный шлях с территории Беларуси. Режим белорусский, напевно, усведомляет, чем это для него может скончиться. Бачно по реакции самого Лукашенко, что он наполоханный. Але ж он своими деньгами попередними довел ситуацию до того, что у него фактично уже не засталось поля для маневра.
5: Показали, что такое развитие позей, такий сценар мы чуем, напевно, с 22-го года, как пришлась война в Украине, и тогда международные СМИ назвали Сувальский коридор самым небезопасным местом на планете. Тем не менее, коли сапраўды может быть пачацца такая эскалация, и что перешкаджает Путину пачаць гэта зараз?
4: Ну, мы бачим заявы керовников нескольких держав и заявы выведок, в том лику выведок Балтийских регионов, что махчима до початку эскалации у нас застались, может быть, тыдни, а может быть, месяцы. На мою думку, чему Россия ранее не уживала гэты сценар? Тому что у них была еще иллюзия, что они смогут своим звыклым гэтым агрессивным накатом вырашить проблему с Украиной. На Украине у них ситуация зашла фактично в стратегичный тупик. Яны разумеют, что Украина мая устойливость за кошт краин Европы. Менавіта тому, каб подорвать зараз гэты такий альянс, я думаю, яны и плануют атаку на краины Европы.
5: Ну и важно, что подчас вашей нарады по безпеці Павел Латушка представил доклад про то, як режим Лукашенко системно рыхтуецца до войны. И мы ведаем, что ранее этот доклад был представлен Министерству замежных справ Украины. Вы, як инициатор гэтай нарады, в принципе, человек, який меў дачыненне до докладу, ці можете крыху акрэсліць, что стало у центре гэтага анализу и какие найбольш важные высновы вы довели до украинского боку?
4: Так, безумовно, это был доклад, який был подрыхтован Народным антикризисным управлением, и спадар Латушка там компиляцию с этого доклада зачитал на нараде. Ну, там в докладе, в принципе, шерах представлены мероприемства с боку режима в Беларуси, які свечат про то, что они интегруют белорусскую армию в агульную групповку войск разом с Российской Федерацией, рыхтуют инфраструктуру, докладнее провели измены в законодавстве, каб обвести мобилизацию, и целых шерах факторов, которые показывают, что яны активно рыхтуются в безпековом плане. С докладом там еще, в принципе, выступали представники Белпола и iSense. Ну, кожный додал информацию, как кажется, со своей сферы деятельности. Агулом эта нарада безумовно показала, что белорусские демократичные силы, яны мают информацию и тримают руку на пульсе, в принципе. Коли мы побачим прикметы того, что это будет амаль непозбежно, я маю на увазе эскалация с выкористанием территории Беларуси, то нами запланованы шерах денег, ну, такого попереджального плана. Ну, в принципе, я покуль что не могу их оголошивать. але мы гэта абвесцім з цягам часу.
5: І мы бачым сапраўды ў гэтым дакладзе, што размова дзе пра непублічныя прапановы нечакана для рэжыму контрзахады, цытата. Ці можам крыху крысліць гэта больш палітычныя, дыпламатычныя, эканамічныя ці бяспікавыя меры, што гэта?
4: Пакуль што я не магу раскрываць. Дай Боже, чтоб гэты момант не настаў, але трымаем план Б.
5: Важным удзельнікам нарады і ўваходжаннем працоўную групу адрозніваецца каардынацыйная рада чацвёртага склікання. Сёлета яны заявілі пра больш шчыльнае супрацоўніцтва з АПК і ўплывам на выбарнасць у гэтым органе. Таму хацела б асобна спытаць пра ідэю беларускай вызвольнай арміі, з якой каардынацыйную раду ішоў Мікіта Забуха з сваім спісам. Ці разглядаецца стварэнне такой структуры як частка больш шырокай стратэгіі дэмакратычных сілаў на выпадак ваеннага крызісу, і ці абмяркоўвалася гэтае пытанне з украінскімі партнёрамі, што вядома?
4: На дадзены час, скажам так, стварэння першых падраздзяленняў, яны ўжо выходзяць у практычную плоскасць. Мы бачым, што ёсць кансэнсус і няма асаблівых перечанняў ні з украінскага боку, ні з беларускага палітычнага боку. Таму можна сказаць, што гэты воз нарэшце скрануўся з месца. Спадзяюся, на працягу некалькіх месяцаў будзе ўжо реализация этой идеи, ну, початковая реализация. А то, что мы повинны в таких тяжких умовах думать про то, что мы повинны створать подразделение на земле, это факт, потому что и Украина, и все остальные партнеры, они все ж таки назирают за белорусскими демократичными силами, и тут одними заявами, ну, этого просто недостатково. Ситуация в Беларуси, рано или поздно, мусит вырашаться именно самими белорусами, и такие додатковые факты, факторы, силовая компонента, яны нам еще спотребятся.
5: Які будуть далейшие кроки вашей працоўной групы после этой нарады? Ці еще будет які сустрэч? Як будем доведываться про ходу подей, бо все ж таки размовы про безпеку всего региона и першую чергу безпеку Беларуси?
4: Мы мониторим ситуацию, так бы мовить, в режиме 24/7. С наших разных структур демократичных сил есть махчимости отримливать информацию с середины самой Беларуси. И певные сигналы идут. Частка информации, якая будет казать про неминующий сценар, эскалацыйны, які вось уже насунулся, яна будзе агучана для публікі, але зараз мы не можам гэта рабіць в том ліку для того, чтобы просто, ну, не уздымаць некую хвалю паніки. Я памятаю напередані 22-го года, калі рыхтулась уварвання в Украіну, назывались некалькі дат, і яны увесь час там, ну, як бы переносились, вызывая достатково нервозную атмосферу в самой краіне, і у людзей адбываецца психалагічная стомленасць.
5: Так само памятаем, што ў 22-м годзе, перад пачаткам вайны, было вельмі шмат навінаў пра тое, што Расія сцягвае тэхніку, эшалоны, бясконцыя тэхнікі не кідуць з глыбіні Расіі да межаў Расіі з Украінай. На сёння ці варта адсочвацца пра колькасць жаўнераў тэхнікі на граніцы Беларусі з Украінай? Ці будзе гэта галоўнай прыкметай эскалацыі?
4: Гэта можа быць адным з паказнікаў, але не абавязковым, таму што вайна вельмі змянілася ў параўнанні з 22-м годам. Расійская Федэрацыя мае сродкі для эскалацыі нават не використовуючи наземные частки. Мы бачили, что уже были пролеты дронов по территориях Балтийских держав и Польши. И, в принципе, они могут використовывать на первом этапе такую компоненту. Плюс у них есть еще Балтийский флот, плюс у них есть гибридные методы уздеяния. Ну, хучей за все, Путин экспецслужбист, и он почне уживать некие, спочатку, минимальные меры и глядеть на реакцию Европы. Залет двух дронов на территорию Латвии, и он спричинил урадовый кризис, министр обороны пошел в отставку. Ну, в принципе, Российская Федерация может зарабить в основу, что она досягает своих мет.
5: Да, на фоне всего этого завершальное слово от вас для наших слухачов, коли все-таки Лукашенко примет решение об уделе Беларуси в войне, нехай под примусом России, что будет самым важным, что сегодня повинны видеть беларусы?
4: Пора всем беларусам подрихтовать так званый тревожный чемоданчик. Это туда скласти речи первой необходимости, документы, гроши, леки. Это то, что вы можете хутка взять и, например, покинуть свое жилье, спуститься в бомбосховище, ці кудысьці эвакуироваться. Ну, по-другому, я пораил все ж таки кожным белорусам, белорусской семье набыть радиоприймач, потому что прогнозуем, что будет обмежован интернет, его наогул не будет, и чтобы все ж таки отримывать информацию звонкового света. Сочи за ситуацией, потому что в первую чергу, как показывают подеи, у вир незразумелых для себе пригод трапляют люди, которые кажут, а мы политикой не цікаемся.
3: Ну, так само, дарэчы, адзначым, што ў Польшчы працягваецца падрыхтоўка насельніцтва да магчымых крызісных сітуацыях. Недаўна распаўсюджылі дзяржаўны даведнік па бяспецы, дзе змяшаюцца рэкамендацыі, як дзейнічаць у выпадку вайны, маштабнай аварыі альбо іншых надзвычайных падзеяў.
1: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Польши створаны компонент помежной обороны. На беларуска-латвийской мяжи у авторок зафиксовали 137 спроб нелегального переходу. Опубликованы новый рейтинг экологичной эффективности краин свету.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш створил компонент помежной обороны. Меркуется, что сегодня министр представит подробязности и призначить командиров, передае польское радио. У поведомления в социальных сетках политик подкреслил, что это наступный этап умацывания усходней мяжи у сполучения с усходним шитом, на який выделено 10 миллиардов злотых. Мероприемство у его рамках значно снизили эффективность незаконных спроб пересечения мяжи, написал Косиняк-Камыш. Компонент помежной обороны будет дейничать у складе войск территориальной обороны и будет складаться с 4 бригад, размещенных на усходней мяжи Польши. Концепцию его створения министр представил осенью минулого года. Назва относится до корпуса аховы мяжи, які аховывал польскую мяжу с 1924 года. Латвия застается основным объектом для мигрантов, которые нелегально переходят с территории Беларуси у Евразвяз. За минулые сутки 14 липня латвийскими помежниками было зафиксовано 137 спроб нелегального перехода мяжи сбоку Беларуси. Для поравнания варто додать, что литовские помежники поведомляют только про одну такую спробу, а у Польши не зарегистрировали ниводной спробы порушения мяжи. Ранее поведомлялось, что Латвия начала умацывание мяжи с Беларусью и Россией. На этой работы плануется выдатковать амаль 13 миллионов евро. До инших тем. Ельский и Колумбийский университеты представили шарговый индекс экологичной эффективности. У этом рейтингу 177 краин оценивали по 47 показчиках. Выкидах парниковых газов, ахове биоразностайности, якости поветра, ахове здоровья и инших. Самой экологично эффективной краиной назвали Эстонию. На другом месте – Люксембург, на третьем – Британия. Польша у экологичном рейтингу заняла 21 место. Литва – 30, Латвия – 31, Украина на 40-е. Россия опынулася значно ниже, на 89-м месте помеж экваториальной Гвинеей и Маурикием. Беларусь у списе займая 53-е место и стала другой сярод былых советских республик после Украины, а по частине поветра и утилизации отходов первый сярод их. По водле рейтингу у Беларуси добрые показчики якости поветра, санитарии и питной воды, а так само керование отходами. Але вельми слабые показчики по захованию экосистем, ахове биоразностайности и показчиках тяжких металлов. Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета абвесціла аб зборы песень новай Беларусі. Гэта плейліст пра тое, якой беларусы бачаць сваю краіну. Напішыце сваю песню і пару слоў, чаму яна да 1 жніўня. Лепшае збяром разам і зробім агульны плейліст да выкладзем у Spotify для агульнага карыстання. Сабранага зробім агульны плейліст і выкладзем у Spotify для агульнага карыстання, гаворыцца ў Telegram-канале прадстаўніцтва і даецца гіперспасылка на адпаведную Google-форму. Паводле паведамлення таксама гэтыя трэкі прагучаць падчас сёлетняй канферэнцыі «Новай Беларусі» ў жніўні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 15 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рація», Алесь Дубавец тут. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, будзем слухаць, спадзяюся, добрыя навіны, хацелася б ужо, канешне. Ну і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас антітіла, «The Connells». Ультравожик, напевно, Робі Вільямс, Нейра Дзюбель, Дермінекс де іншія. Не в забаві сустракаємо Яна Мордані, як завжди почитає він нам щось з архіву Тіньовіка Ніва. Ну, а потім довідаєтеся про, ну, ледь не лепший продукт для врятування від спеки, бо, по словах дієтолога, у правильний перекус улітку допомагає позбігнуть обезвоживання, да і почуття тяжару. Ну, коротше, кажуть, що синоптики хвалять, іде вельми тепле чергове. Ну, може кому спотребиться гэтая парада.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.

Кардиган на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность без опадков. Температура по ветру от 26 до 28, а местами по Берасте еще не до 30 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за нормы.

эфиры «Трансграничная радиорация». Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.com.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: 9 европейских краин пропоновала Евразвязу спынить финансование МАК за снятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правооборонцева ясны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пропонова выключить с программы обмену «Erasmus» и инших мер поддержки Европейского Союза, Международный Олимпийский комитет и иншие спортивные организации, которые допускают вертание России и Беларуси на международные спортивные споборництва, накировали Европейскому комиссару по питаниях спорту Гляну Микалефу 9 европейских краин. Как выникает из опубликованного на сайте министра культуры Эстонии тексту звароту, да пропановы, подрыхтованной Таллином, долучились Дания, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. У звароте нагадывают, что украинские спортовцы по-ранейшему позбавленные махчимости тренироваться и рыхтоваться в ровных умовах. Многие из них стали вымушанными переселенцами, непосредственно потерпели от разбурения, выкликанных войной, або зробили выбор на користь обороны своей краины и сограмадян. У даденном контексте любые ствержения об тем, что спорт может быть отделены от политики, гучать фальшиво, коли тысячи невинных украинцев стратили свое житие и коли спорт протягивая заставаться инструментом в руках российского и белорусского режима, отзначили заявники. Авторы закликали Еврокомиссию разглядеть необходимые кроки для обеспечения того, как организации, чьи деяния не отповедают каштовностям Европейского Союза, не отримливали финансовую поддержку сбоку Евросвязу. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает польские улады провести полное и объективное расследование нападу на былую керавницу фонду трехразовую призерку Олимпийских гульнев Александру Герасименю. Про это поведомил керавник фонду Александр Пейкин.
4: Ну, сам по себе прецедент такий довольно серьезный, я бы сказал, что навод не глядячи на то, что это мог бы быть и сам по себе просто некий выпадковый такой, выпадковая ситуация. Я как бы разглядал эту такую ситуацию, этот прецедент, ну, на больше серьезном уровне, как все ж таки эту ситуацию расследовали. И расследовала и полиция, и обовязково, как этим занимались, ну, больше высокие службы.
3: Павля Пейкіна гэты выпадак не выглядае заляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
4: І тиск на былых і надзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здійсняецца. Вось гэта і звязана з знікненнем Анатолія Котова. Гэта бачна, што такі сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасімені, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна як бы прысуд. Такі сітуацыя, якая насцярожвае даволі сур'ёзна.
3: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па галаве і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца вясны Валентин Стефанович стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы вясны франко-немецкой премии за права человека и верховенство права отбылося еще у снежни минулого года, однако в мэтах безпеки имя праваабаронцы тады не было официально опубликовано сярод 15 угонарованных праваабаронцев с усяго свету, поведомляя вясна. Франко-немецкая премия за права человека и верховенство права заснована в 2016 году министрами замежных справ двух краин, а на что год присуждается правооборонцам, журналистам и активистам из усяго свету за выбитный уклад у оборону демократичных каштовностей, часто в умовах серьезной особистой рызыки. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Чарговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 30 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: День з рацыяй.
2: 98.1 FM нашая хваля ў Беластоку і Гародні ў прыватнасці, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай сярод іншых гарадоў і местаў. Альбо слухаць нас можна онлайн праз сайт racia.com, фактычна ў любой кропцы планеты, дзе маеце добры інтэрнэт. Мы ёсць у соцсетках і ў месенджерах. Галоўнае, дбайце пра ўласную бяспеку і выбірайце зручны для сябе варыянт. Некаторыя тэмы, заяўленыя ў гэтым выпуску навін, працягнем. У прыватнасці пагаворым пра інцыдэнт, які здараўся ў Варшаве з беларускай алімпійкай Александрай Герасіменіяй. Праз 3 хвіліны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Рэтрансляторы дронаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, зноў уключылі. Украінскія СМІ пішуць, што ранішні ўдар шахеда па АЗС у Жытомірскай вобласці мог ажыццяўляцца менавіта праз іх.
2: Партал Уніан апублікаваў мапу, на якой бачна, што ад кропкі ўдару да мяжы з Расіяй каля 260 кіламетраў. І гэта задалёка для ўстойлівай працы прамога рэтранслятара.
1: Нагадаем, што напрыканцы чэрвеня Владзімір Зялэнскі вылучыў у Беларусі патрабаванні выключыць рэтранслятары, якія дапамагаюць шахедам біць па Украіне. Неўзабаве украінскі бок зафіксаваў выключэнне гэтых аб'ектаў.
2: Разам з тым, украінская выведка працягвае фіксаваць развіццё інфраструктуры ў памежных раёнах Беларусі. Пра гэта напрыканцы мінулага тыдня заяўляў Андрэй Демчанка, кіраўнік памежнай службы Украіны.
1: Сваёй ацэнкай на сітуацыю ў беларуска-украінскіх адносінах на фоне вайны у эфіры Еўрарадыё падзяліўся прадстаўнік Белполу Владзімір Жыгар. З ім пагутарыў Дзмітрый Лукашук.
3: То, што сейчас происходит вдоль границы Беларусі і Украіны, это же самое происходит по всей территории Беларуси. И это вызывает опасения. И нужно сказать, что этот ультиматум президента Украины, он сыграл свою роль. В принципе, те какие-то промежуточные результаты, которые хотела добиться Украина, она добилась. Лукашенко находится в дичайшем таком шпагате. Ну, в принципе, он сам себя загнал в эту ситуацию, здесь нечего удивляться. И вопрос с этими там условно ретрансляторами, это как я в прошлый раз говорил, это же это полбеды. Их условно можно отключить, но ведь речь шла и о предприятиях, которые работают на войну. А вот их уже остановить практически невозможно, потому что если ты их остановишь, то что они будут делать? Больше переориентироваться назад они уже не смогут. Не выполнять контракты по поставкам того или иного оборудования либо боеприпасов в Россию они не могут. Да и Лукашенко, в общем-то, не может. Что тогда делать? Вот этот вопрос, он, конечно, очень, безусловно, очень сложен для системы, но, повторюсь, эта система сама себя загнала в эту ситуацию.
4: Ось, дарэчы, акурат перад нашай сустрэчай з вамі у нас быў эфір з Юрыем Дракахрустам. Мы таксама там трошку закранулі гэтую тэму, праўда, у звязь з тым, ці перакінецца вось гэты паліўны крызіс расійскі на Беларусь, ці будуць бойкі на беларускіх АЗС за бензін. І сярод іншых гаспадар Юры сказаў, што украінцы, безумоўна, могуць ударыць па беларускіх НПЗ, якія працуюць на Расію у тым ліку ў значнай ступені сёння. Пакуль такога рашэння не прынята, і, кажа ён, хутчэй за ўсё прынята не будзе з улікам таго, што той беларускі бензін, які пастаўляецца, гэта капля ў моры тых патрэбаў, якія сёння мае ўжо Расія. То есть там дзённая патрэба ўсёй Расіі столькі, колькі Беларусь можа паставіць за год. Але ён кажа, самая вялікая праблема на Расію магло б паўплываць, калі Беларусь спыніла ўсе заводы, якія працуюць на расійскі военпрам. Але гэта нерэальна. Гэта нерэальна?
3: Гэта нерэальна. Ну, вот как вы себе можете представить, условно, когда-то были предприятия, которые в основном производили какую-то гражданскую продукцию, её продавали. Потом Лукашенко после начала войны начал эти предприятия, естественно, за деньги русских, модернизировать, переориентировать. Есть предприятия, как тоже неоднократно мною было отмечено, которые возводятся с нуля в чистом поле. Это так называемый объект-участок, либо завод корпусных изделий, который в принципе только будет производить боеприпасы, полный цикл производства боеприпасов. Перестанешь ты продавать, сразу две проблемы. Первая — это финансовая. А что будут делать эти предприятия? Дотационная экономика белорусская не сможет получать деньги. Ну и политическая, в общем-то, я думаю, тоже возникнут перед Лукашенко серьезные вопросы. А мол, как это, с чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко. Поэтому здесь уже могут возникнуть еще и дополнительные вопросы политические. Поэтому нет, Лукашенко не может этого сделать. Но, повторюсь, это он сам себя загнал своей так называемой политикой в эту ситуацию.
4: Ну, вось вы кажаце, это вялікая праблема, ну, с аднаго боку, для рэжыма, што гэтыя прадпрыемствы, што гэтыя людзі будуць будуць рабіць, з другога боку, как бы сапраўды это праблема людзей, што рабіць. З трэцяга боку, вы настойваеце і робіце шмат для таго, каб на прадпрыемствы, якія працуюць на расійскае военпром, былі накладзеныя санкцыі, абмежаванні, у ідэале, каб гэтыя санкцыі прывялі да спынення працы гэтых заводаў. То бок атрымліваецца сітуацыя, што вы ў прынцыпе, как бы вядзеце да таго, каб гэтыя людзі засталіся без працы.
3: Ну, смотрите, есть такой вариант, да? Но тут, оказывается, замаячил другой вариант, что прилетят украинские дроны, украинские ракеты, и этих предприятий просто не будет. Ну и каков выбор? Останавливаем работу и показываем тем самым, что мы не согласны с этим положением вещей. Мы боремся и помогаем украинцам так, как можем, либо украинцы сами возьмут и сделают то, что они считают нужным, и для выполнения их поставленных каких-то задач и целей. Но только когда Зеленский поставил ультиматум Лукашенко, как много криков мы увидели в Фейсбуке. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, это же мы же вроде как не участвуем, а не участвуем ли мы? А откуда появилась там условно Буча, Ирпень? Откуда все это было? Откуда, в общем-то, началось вторжение? Поэтому здесь вариант простой. Я, в общем-то, говорил о нем еще, наверное, и полгода или год назад, о том, что вот есть вариант санкций. А есть вариант, когда украинцы смогут решить вопрос, так как они умеют решать. Потому что очень многие предприятия, вот там тот же самый там Планар, который поставляет в Россию определенное оборудование на те или иные там производства, ну, сталкивался потом с проблемой, что поставлять было уже некуда, потому что прилетел Storm Shadow, и вопрос стал, скажем, вопрос закрылся. Но ведь так и может быть и с Беларусью.
2: Гэта праграма Еўразум. Прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар разважае пра адказнасць Беларусі ў вайне Расіі з Украінай.
3: Ці людзі, конечно же, забываюць, з якой тэрыторыі действительно началось вторжэнне. Хто асуществляў помощь, разведку і какая, в общем-то, ответственность лежит на беларусах. Потому что не надо только говорить, что я чуть это Лукашенко. Это не Лукашенко все это делал самостоятельно. Это те беларусы, которые, ну, выполняли приказы, молча смотрели на происходящее. На Беларуси лежит ответственность, и это наша ответственность. И мы прекрасно понимаем, что происходит в нашей стране, и мы понимаем, что от победы Украины зависит очень многое. В всяком случае, по совести, если даже так просто говорить. По совести мы должны помогать Украине. И понимаете, эти люди, это они не бывают в Украине, они не находятся под бомбежками, они не ездят по территории Украины, они не видят те кладбища, они не видят те разрушенные просто кварталы там, или какие-то там условно рынки, куда попадали российские ракеты. Им очень просто говорить. Ну, в принципе, что от них можно ожидать? Те люди прямо, ну...
4: Они... Ну, вы фактично, вот по их, ну, перефразуючи троху их аргументы, вы призываете, как вот тое, что вы зараз описали, те жахи, были и в Беларуси.
3: Смотрите, если белорусское предприятие производит вооружение, мы говорим, что есть вариант какой? Есть вариант санкций. Но эти ребята тоже начинают кричать, ай-яй-яй. Сначала у них санкции не работают, потом санкции толкают Беларусь лапы Кремля. И первое, и второе, это ложь. Повторюсь, и вот Украина говорит, слушайте, мы сейчас в состоянии решать любые вопросы. Мы можем их решить иначе. И это тоже не устраивает. Ну, господа, вы хотите найти очень простые ответы на очень сложные вопросы в ситуации, когда в соседнем государстве идет война, где наша страна является, по сути, соагрессором, и вы хотите, чтобы все было настолько удобно, пускай Лукашенко, тот, кого вы так пытаетесь обелить, пускай он это не производит. Все, просто не производит. Пускай он просто выключит ретрансляторы, закроет эти заводы, но он этого делать тоже не хочет. И получается такая хитрая ситуация, когда, ну, в общем-то, все есть как есть, а мы будем делать потом какие-нибудь там посты в Фейсбуке о том, что ах, какой ужасный там Путин там нанес удар и все остальное. Я понимаю, что так очень безопасно, выгодно, кликабельно, но только в реальном мире все-таки все происходит сильно иначе.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
5: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
2: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
6: Еще недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Беларусі фіксуецца дэмаграфічны крызіс, і адным з яго важных фактараў з'яўляецца нараджальнасць. Тут Беларусь знаходзіцца сярод антылідараў.
1: З 2017 года нараджальнасць у нашай краіне упала да рэкорднага паказчыка 1:0,2 з 1,5. І гэты паказчык адзін з найгоршых у Еўропе. Мы ідзем пасля Украіны.
0: У праграме гадзіннічак цікае палітычны аналітык Артём Шрайман задаецца пытаннем, ці існуе магчымасць вылікаваць дэмаграфічную праблему ў Беларусі і пры гэтым не скаціцца ў жорсткія патрыярхальныя ўстоі.
1: Вось што адказвае яму журналістка Евгенія Сугак, а разам з імі размаўляе эканаміст Леў Львоўскі.
2: Ну, конечно, потому что, мне кажется, ответом на этот вопрос могут быть показатели здоровых стран.
3: Которые падают везде.
2: Нет, так они падают по миру везде ввиду естественных причин. Но если мы говорим про Беларусь, там они падают больше. Но мы можем посмотреть на ту же Данию, Швецию, Голландию, Данию, Швецию, Нидерланды, где много белокурых, кудрявых детей бегают по улицам, где семьи заводят по два и по три ребенка.
3: Евгения опять вернулась из Германии с какими-то арийскими мечтами.
4: Белокурые дети бегают по улице.
2: Наверное, не очень прозвучало. Я могу переговорить.
4: Нет, все нормально, очень аутентично.
3: Но я начинаю понимать, почему вас обоих не позвали на встречу с узбекскими женщинами.
2: И там женщины довольно эмансипированы. Но там есть вот те вещи, о которых мы говорили со Львом, перечисляли. И при этом есть эмансипированные женщины, которые понимают, да, и которые топят и за феминизм, и за все такое. Но при этом они рождают детей. Потому что для того, чтобы женщина... рожала детей, кроме, ну, как бы того, чтобы ее заставлять постоянно, как это пытается делать Лукашенко, ну, ей нужно обеспечить нормальные для этого условия. Это хороший уровень медицины, это хорошая заработная плата, это какая-то защищенность, это, опять же, количество, это же в том числе и зависит от мужчин, есть у тебя дети или нет, да, насколько ты видишь рядом достойных партнеров или достойных, как бы, людей, которые помогут тебе.
4: Здесь, здесь Лукашенко не дает.
3: А белорусы тебе не достойны. Достойные партнеры.
2: Ну, я не говорю про...
4: Сейчас узбеки приедут, смотрим, как оно будет.
2: Ну, то есть, я что имею в виду, что худший тренд на падение рождаемости задает Лукашенко. За 30 лет, 32 уже, привет, правления Лукашенко, насколько сильно сократились белорусы. Конечно, мы не можем винить в этом только Лукашенко, опять же, общий мировой тренд, это понятно, но, наверное, так себе история, когда ты заходишь с одним количеством, да, в президентство населения, рассказываешь 32 года, какой ты великий президент и вытащил страну, как Мюнхгаузен, себя за волосы из болота, но при этом у тебя почему-то белорусов становится все меньше и меньше.
4: Миллиончик примерно, да?
3: Ну, я тут только частично согласен. Тут не во всем вина Лукашенко. Значит, то, что вот он там принял страну с рождаемостью 2 ребенка на женщину, а сейчас у нас рождаемость 1 ребенок на женщину. Ну, это все-таки не совсем его вина, и там даже, наверное, больше у него вина, если там мы посмотрим. У нас просто объективный тренд в мире, рождаемость везде падает.
2: Да, можно я встану? Дело, что не только в нерождаемость, он принял страну.

0: не, ну, окей, 20 лет, какого-то такого радикального шажка из, там, женщина была рабом 20 лет назад, перестала быть рабом. Ну, то есть, да, может быть, на 10% улучшился статус женщины, но основной рывок произошел в 20 веке, задолго до.
1: Можно я коротко объясню, а Лев потом объяснит с...
2: Лин.
1: Да. Собственно, все, что я сказала, только более подробно. Как часто это происходит. Понятно, что есть разные варианты, но мне кажется просто, что за последние 20 лет произошел очень большой культурный скачок и интеллектуальное сознание о том, что раньше как бы это было обязательное предназначение. Сейчас многие люди имеют выбор, они вообще хотят детей или хотят попозже, и у них есть возможность об этом задумываться. Еще недавно это как бы было must. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
0: Это произошло, это... ты считаешь, по сути, в 21-м?
1: Да, да, я считаю, что это произошло за последние 30 лет. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Мне кажется, да, за последние 20-30 лет. То есть понятно, что чуть-чуть к этому шло, но раньше, я помню еще, вот я была маленькая, и как бы мои родители, которые при этом совершенно не зациклены были на том, чтобы у них были внуки, то все равно это была какая-то вот обязательная история, что должны быть дети. То есть моя мама в какой-то момент говорила мне и моему бойфренду о том, что, ну, родить еще с ребенка, дайте мне, я вам вырасту, потом отдам. Ну, то есть, условно, причем, что мои родители, это еще не самый вот в этом плане такой классический консервативный вариант. У тебя не было возможности подумать, хочешь ты иметь детей или нет. И потом случались все вот эти депрессии послеродовые в том числе и так далее. Или многие думали, так, а зачем мне вообще это нужно? Многие шутили, что я понял, что я child-free, или поняла, что я child-free на третьем ребенке, там, или что-то
0: а
1: такое.
0: А почему изменилась эта культурная норма?
2: Так, перед тем, как вы заберете слишком глубоко, я скажу, что культурная норма не менялась.
0: Нормально.
2: У нас...
0: Да, подожди, давай мы услышим мнение Жени, почему она изменилась.
1: Нет, подожди, давай пускай он скажет, что не менялась, потому что...
2: Если вы посмотрите рождаемость на женщину, показатель там в любой развитой стране или там ныне развитой стране, то эта цифра, она уменьшалась весь 20 век. Просто в начале 20 века эта цифра была 5-6 детей на женщину. И вот она постепенно уменьшалась все это время. Она не так давно, за последние 20 лет, она пересекла вот эту границу 2 ребенка на женщину, которая является там, то есть если у тебя больше, чем 2 ребенка на женщину, то население все еще растет. И когда население росло, даже при том, что рождаемость снижалась, там вместо 6 детей на женщину, как в 1920 году начали рожать 2,5 ребенка на женщину, как там в конце 80-х, население все равно росло, поэтому никто не обращал внимания, что рождаемость снижается. А вот когда пересеклась эта граница в 2 ребенка на женщину, и население начало уменьшаться, тогда как раз все пошли обращать внимание, это обсуждать, но никакого вот коренной смены трендов не произошло.
3: Лео Львовский, Евгения Сугак и Артем Шрайман у программы «Годиночек тихая» разважают про причины низкой нарожальности у Беларуси.
2: В этих трендах нету скачков. Что этот тренд, вот он плавно...
0: Мы сейчас не живем в каком-то моменте...
2: Мы не живем в моменте скачка. Это мы как человечество.
0: Отдельно, а мы как Беларусь?
2: Отдельно мы как Беларусь живем в моменте скачка.
0: Почему?
2: У нас тоже рождаемость там все время уменьшалась, ну, там, примерно там, с 90-х годов. В 90-х годах был совсем провал, но потом все восстановилось. Потом снова начало уменьшаться. Потом государство начало активно вкидывать деньги. И вот, наверное, в 2017 году у нас был какой-то пик рождаемости относительный. Там вот было 1,7 ребенка на женщину. Но вкидывали только деньги. То есть как раз то, с чем мы начали передачу, что мы обсуждали с Женей, что не предусматривалась идея о том, что вот у женщины может быть и карьера, и ребенок. Предусматривалась просто идея, что, ну, наверное, вам не хватает денег на ребенка. Вот мы вам дадим денег, и у нас относительно щедрые пособия относительно средних зарплат. Но только вот у нас нет яслей, у нас как раз в Беларуси очень плохо сочетается карьера с ребенком. И в итоге рождаемость снова пошла вниз постепенно. Потом в 2020 году у нас перестали публиковать данные. И в 2024 начали снова публиковать, и у нас был резкий скачок вниз. То есть так, как будто бы у нас началась какая-то война. Сейчас у нас вот 1,3 ребенка на женщину. Это очень мало. Это, то есть, самый низкий в Европе показатель. Вот если не считать Украину, но в Украине, там, во-первых, война, во-вторых, из-за войны тяжело со статистикой. Почему так? Ну, что-то пошло не так. То есть, вероятно, там, одна из вещей, которая нужна людям, чтобы заявить детей, это, например, какая-то уверенность в завтрашнем дне. Ну и дальше тут...

0: Можа уверены, что завтра будет дно.
1: Спекулировать, ну, видимо, да, белорусы не уверены, в завтрашнем дне не хватает стабильности. Ну, это то, что напрашивается. Ну, или вот все-таки у нас идет война, я не знаю.
2: Ну, понимаешь, война.
1: Вот, то есть то, что Женя сказала, это тоже правда, что прямо совсем сделать рождаемость так, чтобы население не убывало, то есть довести рождаемость до двух детей на женщину, еще ни одной стране не удалось никакой политикой. Но, тем не менее, там, во всех европейских странах в среднем рождаемость в полтора раза выше, чем в Беларуси, потому что, да, создавая всякие хорошие условия и нормальные программы, можно рождаемость держать. Ну вот хотя бы на уровне полтора. Еўразум.
3: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончана.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивай, читай, Ян Мордань.
4: Нива с 24 сакавика 1974 года. Гуртки вязковых господин на территории гміни Дубичи Церковная взбагатили в опошний час свою громадско-господарчую деятельность. У старыне старшиня гуртка молодая жанчына Люба Романюк. У гуртку 20 членов. У этом годе жанчыны хочуть удельничать у конкурсе на вырощивание городнины. Плануют лекции агротехники на тему, як сеять и выховывать городнину. Лекции об рациональном кормлении и выховывании цялят. В опошний час жанчыны со старыны организовали курс мясных вырабов. На курс ходило 20 жанчын под наглядом специалиста с Гайновки громадянина Станислава Кані. Жанчыны научились рыхтовать много мясных вырабов, фаршированные рабрышки, сальцисон, белый и черный, балерон, колбасу. Найважнейшее, однако, что женщины научились разбирать и чистить кишки. На закончение они подрыхтовали разные вырабы для спробования. Пришли их мужи, и вечер прошел у милой атмосферы. Активный гурток господин працует в Довгим Броде, где старшиней была выбрана недавно Мария Хмара. Женщины решили супольно купить шатковницу для капусты. В планах у них так само лекции об особистой гигиене и выращивании и охове городнины, об выховании поросят и телят. Все женщины гуртка приступили до конкурсу «Больш молока высокой якости». Теперь весной, после вывозки гною, женщины белят и обновляют хлявы. Они заказали уже себе куранят на гадовлю. Гуртки вязковых господини в Дубицкой гмине активные и мают доверу осяроддзі. Добре было б, каб допомог им крыху ПЗТКР у гайновцы, посылаючи туды своих инструкторов. Написал Виталий Назару. Сердечные тайны. З Янком познайомилася я давно, коли еще была в ученице апошнего класса лицея. Наш класс, а был это класс девчат, организовал забаву, на якую запросил хлопцев с механичного техникума. Сярод их был Янек. Попросил меня затанцевать с ним, и мы уже разом гуляли весь вечер. Сподобався он мне. От того часу мы часто спотыкалися. Пришел конец школьного года. Я закончила лицей, Янек техникум. И он поступил в высшую школу, а я пошла учиться в двухгодовую поматуральную школу. Мы вельми покахали один другого и марили об супольном счастье. Вы решили пожениться, коли то тільки я закончу школу. Об этом ведали наши батьки. Ніхто не мав аніяких претензій до нас. Але наші плани знищила хвороба Янка. І він захворів серйозною хворобою. Довго лежав у больниці. Батьки мої, здавідавшися об його хворобі, намовляли мене, каб я його покинула. Говорили, що нельга з хворим зв'язуватися на все життя, бо буде гэта для мене великим нещастям. Я не могла с этим погодиться. Янек уже вылечился и теперь совсем добро себя отчувает. Я кахаю только его, и мне его никто не заменит. Кто тут має рацию? Аля з Б. Отказ сердца. Аля, батьки твои не мають рации. Теперішня медицина уже на таким высоким уровне, что потрапить одолеть вельми серьезные хворобы и вернуть человеку целковитую здольность до учебы, до працы, увогуле до життя. Не все, однако, люди еще верят в силу медицины, мо тому, что памятают они часы, коли у большинства тяжких хвороб лекари были безрадными. Старайся переконать батьков у неслушности их поглядов. Серцейка.
3: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.